0: ყოველ დღე დილის 8:00-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, друзья. У микрофона в Братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Вначале коротко о содержании нашей программы. Вначале в эфир выйдет наша почтовая рубрика «Обратная связь», в которой мы обратимся к вашим письмам, друзья. В рубрике «Музыкальные перекрестки» мы предложим вашему вниманию последнюю часть сериала о летних словацких песнях. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что в ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания!
1: Обратная связь.
2: Вот и лето прошло, как пелось в одной популярной песне прошлого века. Как всегда, 1 сентября дети пошли в школу. Правда, на этой неделе учителя их еще не нагружали. Надо же постепенно привыкать к строгому режиму. Да и требовалось время приобрести именно те пособия, которые требует конкретный учитель. Так что на этой неделе еще были переполнены родителями и самими школьниками магазины и отделы канцтоваров, чтобы с понедельника быть, так сказать, во всеоружии. Всем, кто пошел в школу, желаем удачного учебного года и переходим к вашим письмам, уважаемые слушатели. Начнем, пожалуй, с викторины «Живая вода». Вчера вы уже услышали имя победителя седьмого тура, вернее, победительницы. Этот тур был посвящен курорту «Диамант» в Дудинце. Повторю, что в этом туре победила Елена Крылова из Риги, Латвия, с чем ее еще раз с удовольствием поздравляем. Так что, друзья, участвуйте в викторине. Можете как минимум выиграть призы от нашей радиостанции, а как максимум поехать на один из словацких курортов. По итогам седьмого тура в Дудинце сможет поехать слушатель английской редакции из США. В случае, если он откажется, сообщим имя альтернативного победителя. Так что еще не все потеряно. Например, на курорт Новый Смоковец в Высоких Татрах отправится наш слушатель Александр Козленко с Украины. Он тоже был альтернативным победителем шестого тура. А поскольку Фабиен Батисти из Бельгии отказался от поездки, повезло Александру. Желаем ему приятного времяпрепровождения на татранском курорте. А мы ждем ваших ответов, друзья, на вопрос восьмого тура, который прозвучал в субботней программе. В восьмом туре мы рассказали о курорте Брусна, а конкурсный вопрос звучал следующим образом. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусна? Не откладывая в долгий ящик, присылайте нам свои ответы, друзья. Юрий Гаврилов из Таджикистана, город Турсунзаде, прислал имейл с подтверждением получения приза за победу в четвертом туре викторины «Живая вода». «С большим удовольствием подтверждаю, что я получил приз, две футболки, две пары носков, магнит на холодильник и значок. Большое спасибо вам за такие чудесные сувениры», – пишет Юрий. «Мы рады, что сувениры вам понравились. Продолжайте участвовать в наших викторинах». А сейчас к рапортам. В последние дни нами получены рапорты о прослушивании передач «Радио Словакия Интернешнл» от Карлоса Даниэля да Силвы из Бразилии, муниципалитет Фазенда-Нова, Роба Денбура из города Хайненорд, Нидерланды, Марека Писа из Польши, деревня Шебня. Квейсел-карты вам уже отправили. Письмо от нашего постоянного слушателя Кирилла Сосновского. Вот что он пишет. «Здравствуйте, дорогие сотрудники русской редакции Международного радио Словакии. Примите мои сердечные поздравления по случаю Дня Словацкого национального восстания. Как правнук белорусского партизана времен Второй мировой войны Ивана Ивановича Сосновского, я полностью солидарен со словами Татьяны Житниковой о том, что память о борцах-антифашистах должна жить вечно. От себя добавлю, как на земле легендарного Юрая Янышека, воспетого словацкими патриотами-будителями, так и на земле не менее легендарного Костуся Калиновского, первого белорусского патриота-журналиста. Осень – это, пожалуй, самое романтичное время года. Представьте себе только ярко-красочный пожар на Братиславских аллеях и умеренный шум трамвая возле здания редуты, вокруг которого местные кафе наполнены чарующими ароматами кондитерских изделий и венского кофе. В этой связи мне хочется задать вам ряд вопросов, касающихся жизни и творчества словацкого национального композитора Яна Львослава Беллы. В одной из интернет-энциклопедий я прочитала, что ваш гениальный композитор долгие годы жил за пределами исторических словацких земель. Пожалуйста, расскажите более подробно, если это возможно, о румынском периоде жизни Яна Львослава Беллы. Несколько лет тому назад в соседней с вами Австрийской республике отмечалось столетие присоединения Бургенланда, в связи с чем в рамках программы новогоднего концерта Венского филармонического оркестра под управлением блистательного дирижера современности Рикардо Мути мне довелось услышать фрагменты одного из главных произведений Яна Львослава Беллы под названием «Концертная пьеса в венгерском стиле». Расскажите, пожалуйста, хотя бы в двух словах об истории написания словацким композитором этого шедевра. И, конечно, я буду очень рад, если вы выделите часть своего эфирного времени и поставите запись концертной пьесы в венгерском стиле в эфире передачи РСИ на русском языке. Подарите, пожалуйста, мне и всем ценителям творчества Яна Львослава Беллы минуты истинного чуда, переносящего за счет немеркнущей партитуры на элегантно украшенные улицы новогодней и по-зимнему красивой Вены. Искренне ваш, Кирилл Сосновский. Кирилл, спасибо вам за чудесное письмо и поздравления с праздником, Днем Словацкого национального восстания. Этот день объединяет все поколения граждан Словакии, и мало кто сомневается в значимости этого события для истории нашей страны. А теперь к вашим вопросам о композиторе Яне Львославе Белле. Это на самом деле словацкий музыкальный гений. Композитор, хормейстер, дирижер, органист, преподаватель музыки и публицист в одном лице. Он оставил нам музыкальное наследие в виде более чем 200 произведений, включая единственную оперу «Ковач Виланд». Это произведение считается первой оперой словацкого композитора. И в этом году мы также отметили 95-летие ее мировой премьеры 28 апреля 1926 года на сцене Словацкого национального театра. Я не буду останавливаться на биографии композитора, поскольку Кирилл спрашивает нас о румынском периоде его жизни, поэтому буду придерживаться этой темы. С 1869 года Белла служил регентом хора и городским дирижером в Кремнице, где его таланту было негде развернуться, да, и приходилось сражаться с повседневностью, средств ни на что не хватало. Поэтому в 1881 году он принял более выгодное материальное предложение на работу в румынском, вернее, на службу в румынском Сибио, в то время Трансильвания, где стал регентом хора, учителем музыки в реальной школе, дирижером местного музыкального общества «Музикферайн» и хора «Германия». Работа в этом городе стала пиком его дирижерской карьеры. С 1905 года он поставил 19 опер Бетховена, Вебера, Моцарта, Верди, Вагнера и других композиторов с солистами, хором и оркестром, некоторые с 10 репризами, и дирижировал в среднем 4 оркестрово-вокальных концерта классической и романтической музыки в год. Белла переписывался со многими важными личностями, например, с Иоганном Брамсом, Эрнстом Дунани, Робертом Францем, Карлом Гольдмарком, Рихардом Штраусом, который, кстати, дирижировал его оперой «Судьба и идеал» в Айзенахе в 1890 году. В Сибио Белла проработал почти 40 лет, где принял протестантизм и женился на дочери мещанина Августе Луизе Марии Велман. Кирилл, а сейчас я выполняю вашу просьбу. В нашем эфире звучит отрывок из концертной пьесы в венгерском стиле Яна Львослава Беллы. Вся пьеса длится более 10 минут, так что полностью мы не можем ее поставить из-за ограниченности по времени. Исполняет оркестр Словацкой филармонии.

0: Прозвучавшая концертная пьеса в венгерском стиле Яна Левослава Белы занимает важное место в творчестве композитора. Она была написана в Сибиу в 1893 году с намерением исполнить ее в Будапеште под управлением Артура Никиша. Это монументальная венгерская рапсодия с длинным оркестровым вступлением и энергичным инструментальным аллегро, который вы услышали. И вместе с симфонической поэмой «Судьба и идеал» это произведение относится к вершинам оркестрового творчества Беллы. Другой информации о создании этой конкретной пьесы мне не удалось найти. В соцсетях вопросов не было, только комментарии. Вот, пожалуй, один. На сообщение о том, что в Словакии погода поставила новый температурный рекорд 42,2 градуса Цельсия, подписчик с ником Позорователь написал: «Наверное, можно было яичницу жарить на асфальте». Не пробовали, но, думаем, вполне было можно. Дорогие друзья, спасибо всем, кто нам пишет. Продолжайте делать и дальше. Собственно, без ваших писем и рубрики «Обратная связь» не будет.
1: Радио Словакия Интернешнл.
0: Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию музыкальную рубрику, которую мы готовим вместе с нашим музыкальным редактором Радмиром Мишей.

В летних выпусках музыкальных перекрестков мы рассказывали вам, друзья, о словацких летних песнях, которые когда-то делали или до сих пор делают летние каникулы и отпуска в Словакии более приятными. Сегодня вы услышите последние три песни из этой серии. Первая из них была написана в 1978 году. Ее записала Марика Гомбитова нетрадиционным для себя способом с группой «Тактики». Музыку сочинил участник группы Влада Колинич, а автором текста был Петер Гулдан. Это была последняя песня, родившаяся в результате их сотрудничества, начавшегося в 1977 году с песен «Случайная» и «Зимняя песенка». Их совместная летная песенка, то есть летняя песенка, получила признание в телепрограмме «Наших девять», а также звучала в других телевизионных выступлениях Марики. Однако она так и не была официально выпущена ни на одном носителе до 2024 года, когда Марика включила все три вышеупомянутые песни в сборник «Невиданные рариты», то есть неизданные раритеты, на двух CD. Старшее поколение может помнить ее по трансляции на чехословацком радио. Предлагаем вам ее послушать. Итак, летняя песенка исполняет Марика Гомбитова в сопровождении группы «Тактик».

После летней песни Марики Гомбитовой группы «Тактики» нас ждет аналогичная словацкая композиция, которая уже 22 года создает экзотическое настроение и пользуется большой популярностью у публики на концертах. Группа «Empty Smile» выпустила ее в 2004 году на своем 5-м альбоме, название которому она и дала – «Экзотика». Эта песня, которая благодаря своему жизнерадостному тексту и энергичной музыке уже много лет является частью почти каждого концерта «Empty Smile». Вместе с другими синглами, такими как «Капелла», «Думаю, это возможно» или «Улыбка и чай», эта песня обеспечила тогда Ивану Таслеру и его группе звание лучшего альбома 2004 года. Она послужила вдохновением для нового альбома «Экзотикана», который стал своего рода ее продолжением и был выпущен 20 лет спустя в 2024 году. Ну, а теперь мы вернемся в 2004 год, и сейчас прозвучит песня «Экзотика» группы «Empty Smile» на слова Влада Карауса.

0: Áno, je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: В заключение нашего сериала о словацких летних песнях и историях мы оставили, пожалуй, самый молодой летний хит. Песня была написана Матушем Фификом, лидером группы «Сам Себоу». Очень быстро и на основании всего одного слова. Жизнерадостная и запоминающаяся летняя мелодия. Первым делом автор подумал о Кале, потому что его музыка была ему очень близка, и он высоко ценил его как исполнителя. Матуша отправил певцу демозаписи, и тот сразу же ответил, что ему понравилось, и что он будет работать над ней. Через несколько дней совместная песня вышла в свет. Это самый большой хит группы «Сам Себоу» на данный момент, который находится на музыкальной сцене с 2010 года и выпустил уже 5 студийных альбомов. Видеоклип на песню набрал более 10 миллионов просмотров. И вы можете услышать ее сегодня в нашей музыкальной рубрике. Надеемся, что это лето вы провели замечательно, именно так, как поют об этом группа «Сам Себоу» и «Кали». А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Радомир Миша и Абдулла Рут. Всем мира и добра. Услышимся.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

Синкопация. Sunny wants so true. Свинги. I love. Полиритмия да импровизация. Мас хшират Америкис классикур музикад моихсенеебен. Джази.